Шевроле. Танеги гастрома. Уапишка, ания биечу. Покичи ваште ваниче. Уах вашичеки. Я ж ком.